0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 13 сентября 1893 года состоялся первый в России футбольный матч. В Санкт-Петербурге встретились футболисты кружка любителей спорта и петербургского кружка спортсменов. Этот матч был воспринят как потеха для публики. Репортер газеты «Петербургский листок» так описывал свои впечатления. Суть игры, господа, состоит в том, что одна партия играющих старается загнать шар, подбрасывая его ногой, головой, всем чем угодно, только не руками, в ворота противной партии. Площадь для игры была покрыта сплошь грязью. Господа спортсмены в белых костюмах бегали по грязи, то и дело шлепая со всего размаха в нее. Все время в публике стоял несмолкаемый смех. Но смех смехом, а постепенно футбольный вирус заражал россиян. Создавались новые команды, проводились чемпионаты Петербурга и Москвы, потом первые международные матчи, а в 1912 году, 100 лет назад, сборная России впервые участвовала в Олимпийских играх, где уступила команде Финляндии из Гельсингфорса, которую тренировали те спортсмены, которые за 19 лет до этого шлепались под смех публики в луже в Петербурге. Как говорится, лиха беда начала. Вот тебе и пожалуй, и все на сегодня. Всего вам доброго, оставайтесь вместе с нами. Do you want a good music? Best.

0: ты с ума сошла?
1: До первой лужи.
2: Это же так страшно.
0: Мувитон.
3: Куда тебе такой мотоцикл?
1: Куда ты поедешь на нем?
3: Возьми себе попроще.
4: На кухню.
3: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

Kept inside.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: Моторадио представляет
1: непридуманные истории.
2: Всем слушателям Моторадио привет из столицы нашей Родины, города-героя Москва. С вами Мотоклуб «Пост» Александр Рыжий. Вы слушаете «Непридуманные истории». В прошлом выпуске мы остановились на моменте, когда свежесозданный шедевр инженерной мысли пришла пора показать общественности. Первый выезд новинки состоялся 14 апреля 1955 года. Машину вывел из ворот завода «Мото Гуччи» австралийский гонщик Кен Кавана при большом стечении народа, в том числе и руководство компании. «Какой божественный голос! Мы должны отправить его в Ла-Скала», сказал растроганный Энрико Пароди, хозяин фирмы. На следующий день заводская команда прибыла на автодром Монса, но мотоцикл так и не вышел на трассу из-за проблем с зажиганием. Дебют на гоночной трассе V8 состоялся лишь 18 апреля на автодроме Модена. Хотя к старту готовился Кавана, руководитель команды Фергюс Андерсон потребовал, чтобы именно ему принадлежала честь первого заезда. Увы, в первом же круге 46-летний ветеран не справился с управлением и упал настолько неудачно, что разрушил сигловой агрегат. Маятник выворотил кусок картера. Следующий выезд на трассу состоялся лишь 20 мая. А 3 июля «Мото Гуччи V8» предстал, наконец, перед широкой публикой. Во время тренировочных заездов перед Гран-при Бельгии на трассе «СПА». Увы, в самой гонке аппарат не стартовал из-за разрушившегося подшипника верхней головки шатуна. Безуспешной оказалась и следующая попытка 31 июля на автодроме «Синитале». Жарким итальянским летом мотор просто перегрелся. Также не состоялся и старт на Гран-при Италии 1 сентября. Свечи постоянно забрасывало маслом, а вибрации второго порядка были настолько сильны, что грозили разрушить мотор. Чтобы справиться со всеми этими вибрациями, Каркана к сезону 56-го разработал пространственный коленвал с развернутыми на 90 градусов коленями. Поскольку двигатель показал такую гибкую характеристику, инженер решил отказаться от сложной и тяжелой шестиступенчатой коробки передач и поставил четырехступенчатую. 25 апреля 56-го наконец-то состоялся полноценный гоночный дебют «Мото Гуччи V8» на трассе Имола. Под проливным дождем Кен Кавана на третьем круге вышел в лидеры и 10 кругов возглавлял пелотон, пока не заехал в боксы, чтобы сменить очки. Вновь выехав на трассу, он показал лучшее время круга, но потом был вынужден сойти из-за неисправности указателя температуры. Кавана решил, что разрушилась водяная помпа, хотя она была в порядке. Неудачи преследовали его. 13 мая на Гран-при Германии он сошел из-за отказа конденсатора. 30 июня в Голландии на третьем круге столкнулся с Массетти, выступавшим на MV Agusta. Через неделю, наконец, был готов второй «Мото Гуччи V8». Его заполучил англичанин Билл Ломас. И на скоростной трассе СПА в Бельгии Ломас шел на третьем месте, пока не сошел из-за неисправности зажигания. А вот Кавана был напуган неустойчивостью машины в скоростных виражах и сошел, сославшись на поломку амортизатора, которой, кстати, не было. Такая трусость разочаровала Каркана, и в итоге австралиец был уволен. Тем не менее, передняя подвеска была доработана, чтобы улучшить поведение мотоцикла в скоростных поворотах. 22 июля на Гран-при Германии Ломас наконец-то показал, на что способен этот аппарат. В ожесточенной 25-минутной битве с трехкратным чемпионом мира Джеффом Дюком на четырехцилиндровой «Гилера». Гонщики несколько раз обгоняли друг друга, и Ломас установил новый рекорд трассы – 153,5 км в час. В итоге оба сошли. «Мото Гуччи» из-за разрушения корпуса водяной помпы, но Дюк после признался, что после этой гонки команда «Гилера» стала воспринимать «Мото Гуччи» как серьезного противника, который, кстати, имеет все шансы на победу после устранения детских болезней. А команда «Мото Гуччи» бросила все силы на подготовку к домашнему Гран-при Италии. Увы, Ломас стартовать не смог. В предшествовавшей гонке 350 кубиков он упал и сломал запястье, а его новый товарищ по команде, австралиец Кейт Кэмпбелл, потерял на старте целых полминуты, не успел освоить тонкости запуска этого аппарата. Потом он, правда, пробился через большую часть пелотона и вышел на 9-е место, но сошел-таки из-за поломки распределительного механизма. Чтобы решить, наконец, проблемы с надежностью, в немалой степени вызванные высокими уровнями вибрации из-за нежесткой конструкции коленвала каркана, к сезону 1957 года решился на коренное обновление мотора. Главным новшеством стал составной коленвал по патенту немецкого инженера Альберта Хирта. Вместе с тыкой шеек и маховика были выполнены радиальные шлицы, и вся конструкция стягивалась шпильками с дифференциальной резьбой. На каждой шагнулной шейке на роликовых подшипниках сидели два цельных стальных шатуна. Каждый из 8 карбюраторов получил крохотную индивидуальную поплавковую камеру. Кроме того, каркана поднял степень сжатия с 10 до 11,4 и увеличил подъем клапана с 6 до 6,5 мм. Модифицированный двигатель выдавал уже 79 лошадей при 12 тысячах оборотов в минуту. Прирост на 17 лошадей по сравнению с мотором образца 55 года. Признав, что и 6, и 4 ступени были крайностями, конструкторы поставили 5-ступенчатую коробку передач. Была разработана также 350-кубовая версия «восьмерки», но до ее боевого использования дело не дошло. Чтобы убедиться, что проблемы с надежностью изжиты, в межсезонье Билл Ломас накатал на модифицированном аппарате более 1600 километров. В конце февраля 1957-го команда Moto Guzzi выехала на прямой участок древнеримской Аппиевой дороги, где V8 поставила несколько мировых рекордов скорости в классах 500, 750 и 1000 кубиков. А 19 марта «восьмерка» отпраздновала, наконец, свою первую победу. На стартовом этапе чемпионата Италии в Сиракузах Колнага, отразив надпись Либерати и Милани из команды Гилера, выиграл гонку, показав рекордную среднюю скорость в 154,19 км в час. Через 5 недель в гонке Коппа Дорро на трассе Имола Дикий Дейл принес Moto Guzzi V8 еще одну победу. Причем он сильно задержался на старте и пришел первым к финишу, продравшись через весь пелотон четырехцилиндрового Гилера и Агуста. На первом этапе чемпионата мира 57-го, 19 мая в Хокенхайме, Кэмпбелл сошел из-за поломки шатуна, но Дейл уверенно шел на втором месте вслед за лидировавшим Либерати на Гилера и лишь у самого финиша провалился на четвертое место из-за сбоев зажигания. 7 июня – турист Трофи, и вновь Дейл 4-й, и вновь из-за проблем с зажиганием, из-за чего ему даже пришлось заезжать в бокс и в итоге финишировать на 6,5 цилиндрах. В Ассене 29 июня Дейл ломает руку, упав в гонке класса 350 кубиков, что вывело его из игры до конца сезона. Кэмпбелл опять с трудом запустил двигатель на старте, но пробился на второе место и сошел из-за поломки сцепления. В боксах в Ассене стояли целых 4 Moto Guzzi V8, но на 3 было некому ездить. Через неделю на Гран-при Бельгии в СПА Кэмпбелл лидировал. Он установил рекорд в 190,13 км в час, а на прямой его Moto Guzzi разогнался до впечатляющей скорости 286 км в час. Увы, в итоге он сошел из-за пустячной поломки. Отвалилась клемма аккумулятора. Никто тогда не знал, что это была последняя гонка для V8. На закрученных трассах Швеции и Ольстриме команда предпочла выставить одноцилиндровые аппараты, а во время тренировки перед Гран-при Италии Кэмпбелл, к тому времени уже обеспечивавший себе чемпионство в классе 350 кубиков, упал и сломал бедро. Оставшись без гонщика, руководство Moto Guzzi провело секретные переговоры с Джоном Сертисом, лидером команды MV Agusta, о межсезонных тестах V8 с тем, чтобы перетянуть его в свой лагерь в следующем сезоне. Увы, тесты так и не состоялись. 15 сентября 1957-го весь спортивный мир был потрясен известием. 3 итальянские компании, выигравшие чемпионат, Мондиаль 125 и 250 кубиков, Moto Guzzi 350 и Гилера 500 кубиков уходят из гонок. Самый экзотичный гоночный мотоцикл больше не вышел на старт, и как раз в то время, когда он, наконец, обрел боеспособность. Жаль. В заключение приведу мнение Билла Ломаса, гонщика, который впервые показал возможности аппарата. Это была фантастическая машина, значительно опережавшая свое время. По скорости она просто не имела себе равных. Говорят, у нее была плохая управляемость. Так ее просто надо было тщательнее настроить под конкретного гонщика. Как в нынешние времена. Но двигатель явно не из этого мира. У него вообще нет мощностной кривой, только лавина крутящего момента вплоть до 16 тысяч оборотов. Если бы мото Гуччи не ушла из гонок после 57-го, история мотоспорта стала бы совсем другой. Каркана был гений, и V8 – это его лучшее детище. Его сотворила дюжина итальянцев на маленькой старомодной фабрике. Представляете, чего бы они добились, если бы у них были сравнимые с японскими концернами бюджеты? Вот такая вот история. С удовольствием напоминаю, что все выпуски подкаста можно прослушать в архиве радиостанции, а на сегодня это все. С вами были «Непридуманные истории», Александр Рыжий и Мотоклуб Хост. До встречи через неделю.
1: «Непридуманные истории» на Моторадио.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store. Music.

0: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort de Wind MC», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
1: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире «Моторадио». Новые выпуски по четвергам в 16 часов.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Тем не менее, детейлинг, в принципе, это просто глубокая очистка. Это просто вот то, что есть, то, что запылилось, там немножко шероховатым стало заполировать, и оно заиграет как бы старыми красками. Это понятно. А как быть, если есть сколы такие вот до металла? Вот ты заезжаешь на автомобиле, например, на какой-нибудь детейлинг, у тебя там здесь у тебя скол, тут уже ржавчинка, уголок двери, ну там в районе фар, капота. Я раньше понимал, что вот это детейлинг, когда красочкой чуть-чуть туда капают. То есть сначала до металла все вычищают, чтобы там... А на мотоциклах как?
2: То же самое. Ржавчину также убираем, ну, если это возможно убрать. Потому что есть вещи, где ты убираешь ржавчину, видишь, там просто металл либо хром вспучился, то есть уже кратеры, ну... Ты очистил, но кратеры остались, ты уже ничего не сделаешь, к сожалению.
1: Кратеры, такое слово.
2: Ну да, да. Там реально выглядит, как будто это жерло вулкана, но только с ржавчиной, а не с лавой. А царапины, сколы и прочее тоже можно закапывать, но в цвет практически нереально попасть, потому что на машины у тебя есть палитра цвета, да, ты можешь пойти в какой-нибудь автомагазин, магазин, который краской торгует, они по палитре просто там тебе налили пробничек такой, ну, маленькая-маленькая баночка, да, подкапал. На мотоциклах так не работает. Берешь элемент какой-то, который можно снять, может баг, не знаю, и идешь с ним в магазин, даешь, говоришь, ковалисту, вот, подбери мне, пожалуйста, ждешь там несколько дней, иногда неделю, и вот ради вот этой маленькой точечки, царапочки так происходит. Только на круг это выходит куча денег, и человек, для которого ты это делаешь, чаще всего такой, так, вот эта царапина, которая там 2 сантиметра, ее, чтобы закапать,
1: надо какую-то сумму денег. Рублей.
2: Ну, не 100, конечно, намного меньше, но тем не менее... Обычно отказываются все. Но это можно брать при большом желании. Тут же у нас есть цифра только от, а до скольки у нас нету финиша, потому что по вашему ТЗ можно что угодно сделать. А на мотоциклах чаще всего, особенно на Харлее, достаточно дорогая и сложная покраска, поэтому там и краска стоит достаточно дорого.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Radio for bikers. From bikers.

0: Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
1: Форд Мануфактуринг, Глухозерское шоссе, 18. Телефон плюс 7-901-977-6666.
2: Моторадио представляет
3: Саундчек. Новое в рок-музыке.
4: Еженедельный дайджест музыкальных релизов в программе Саундчек.
3: Каждую пятницу в 3 часа дня.
5: Best rock music of the last 7 days.
6: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 13 сентября 1893 года состоялся первый в России футбольный матч. В Санкт-Петербурге встретились футболисты кружка любителей спорта и петербургского кружка спортсменов. Этот матч был воспринят как потеха для публики. Репортер газеты «Петербургский листок» так описывал свои впечатления. Суть игры, господа, состоит в том, что одна партия играющих старается загнать шар, подбрасывая его ногой, головой, всем чем угодно, только не руками, в ворота противной партии. Площадь для игры была покрыта сплошь грязью. Господа спортсмены в белых костюмах бегали по грязи, то и дело шлепая со всего размаха в нее. Все время в публике стоял несмолкаемый смех. Но смех смехом, а постепенно футбольный вирус заражал россиян. Создавались новые команды, проводились чемпионаты Петербурга и Москвы, потом первые международные матчи, а в 1912 году, 100 лет назад, сборная России впервые участвовала в Олимпийских играх, где уступила команде Финляндии из Гельсингфорса, которую тренировали те спортсмены, которые за 19 лет до этого шлепались под смех публики в луже в Петербурге. Как говорится, лиха беда начала. Вот теперь, пожалуй, и все на сегодня. Всего вам доброго, оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Жизнь в движении.

0: мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Ну, можно придумать что-нибудь такое? Ну, например, я, там, каждому 10-тысячному там, покупателю, ну, я не знаю, пиццу.
2: Слушайте, у нас из таких акций, которые спонтанно возникали, была тысячная перевозка, да?
3: Да.
1: А у вас уже была тысяча?
2: Да, не помню. И вот мы как-то просто сидели, и там в очередной раз, там, подбивая, как говорится, скучные таблицы и балансы, я смотрю, говорю, слушай, мы подбираемся к отметке в тысячу. Может быть, рандомно этому человеку сделаем бесплатную перевозку, и вот так и получилось. Причем даже внутри интересно за этим наблюдать. Я не помню, мы уже объявляли, по-моему,
3: что
2: тысячная перевозка будет бесплатно.
3: А кто, мы не знаем.
1: А люди звонят вас.
2: Звонки поступают, брони поступают, и ты же видишь, и ты такой, ага, вот он тысячный. А потом хоп, перед ним кто-нибудь там раньше, хоп, еще кто-нибудь раньше, хоп, еще кто-нибудь. И вот оно так постоянно меняется, но все по-честному. Человек, который оказался тысячным, он узнал о том, что ему перевозка бесплатная в тот момент, когда мы перевозку завершили. Да. То есть мы не говорили ему ни в момент бронирования, никогда. То есть мы сначала сделали перевозку, и когда он должен был рассчитаться, мы ему объявили, что вот мы запускали акцию, ты тысячный клиент.
1: Единственное условие – оставить отзыв в Яндексе на 16 страницах.
2: Да-да-да,
1: ты четвертенький.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете. Блюз на Моторадио.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
2: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
1: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Например, человек хочет периодически приезжать и гладить, и прижиматься к своему мотоциклу. Ну, таких много. И вот как с этим быть?
2: У нас по договору прописано, что это запрещено. Как раз в технике безопасности. То есть мы каждому клиенту объясняем, то есть вот вы просто с точки зрения пользователя сами хотели бы, чтобы кто-то другой приехал поцеловать свой мотоцикл, потереть и попой бы задел ваш. Обычно говорят, что нет.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.
3: Моторадио.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мотожизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Тяжелый день. Вечер тоже будет нелегким. История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
2: И тяжелый день покажется легким.

0: analyste financier associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Моторадио. Where rock music lives.

0: Моторадио представляет.
1: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
2: Мастерская Басмача.
3: Коломяжский проспект, дом 10.
4: Здравствуйте, вы слушаете Моторадио. Мы находимся в мастерской Басмача и беседуем с самим замечательным Славой. Слава, привет.
5: Ну, не знаю, насколько я замечательный, но привет вам, дорогие слушатели, и привет тебе, Александр.
4: Поговорим о делах наших скорбных и о ситуациях, когда с человеком случилась неприятность, и он купил мотоцикл из-за рубежа или откуда-то из далекого места, куда, в общем, особо претензий не предъявишь, и выясняется, что мотоцикл оказался реальным утопленником. Досадная ситуация. Нужно принимать какое-то решение. Либо продать за 3 копейки, а нужно попробовать все-таки это дело все отремонтировать. Слава, слово тебе по данной теме.
5: Слава взял слово. Значит, получается, да, ситуация капкан. Когда как бы деньги отданы, естественно, техника, которая оценивалась дороже, в реалиях стоит, ну, кратно дешевле. Продать ее, скажем так, с обманом следующего покупателя не по фэншую, но и правильно это. Вот. Восстанавливать, вернуть ее никак. Ну, то остается только вариант либо продать ее как заведомо проблемную, либо попытаться, скажем, привести в какой-то божеский вид. Но при этом, естественно, что история, которая есть в интернете, которая помнит все, вот, она останется, и как бы статус этого мотоцикла будет как утопленного, если там будут искать. Соответственно, возникает проблема выбора правильного пути движения.
4: Слава, а можно вопрос, прежде чем мы перейдем к освещению темы дальше? А какие бывают утопленники? Бывают ли частичные, полные, какие-то средние? Может быть, есть какие-то стадии этого дела?
5: Слушай, ну, как бы это сложно определить. Как бы если техника утонула, то, как правило, в ней вода есть везде. И, соответственно, эта вода приносит понятное разрушение, то есть там коррозия у стальных деталей, которые как бы друг с другом соприкасаются.
4: А всегда попадает вода в двигатель, в коробку, или бывает, что не всегда?
5: Ну, скорее всего, что всегда, потому что вода зачастую имеет температуру ниже, чем воздух, да, то есть она обычно похолоднее. Вот, соответственно, то, что попало в воду, оно охлаждается, там сжимается воздух и всасывает эту самую воду через всякие сапуны и там трубки вентиляции.
4: То есть, скорее всего, что мотоцикл, который вот является утопленником, в любом случае имеет сильные повреждения внутренних каких-то там трущихся деталей. И их нужно менять, и причем не только их, а еще и то место, в которое они имплантированы. И в этой связи, ну, какие вообще перспективы, Слава?
5: Ну, перспективы довольно нерадужные, то есть как бы возникает необходимость почти всегда ремонта коленчатого вала, замены всех подшипников, причем подшипников не только моторных, но и коробочных, и там в первичке, замена цепи первички, замена как бы поршневой, как правило, потому что поршень, который находится внутри цилиндра, он как бы имеет кольца, которые давят на стенку цилиндра, и получается сталь с чугуном там или сталь со сталью контактирует, и вода электролит, то есть которая там, соответственно, между ними зазор заполняет. Сначала есть масло там немножко, но потом это масло там куда-то делось, поднялось или еще куда-то провалилось. Вот. И, соответственно, выходит, что на цилиндрах всегда есть отпечатки кольцевые от колец, ну, то есть это у любого утопленного мотоцикла. Плюс есть проникающая коррозия в гильзу с какими-то там бородавками и прочим. И, ну, по распредвалу там редко, скажем, какие-то критичные истории происходят почему-то, не знаю почему. И мы имеем, значит, дорогущий коленвал, который надо ремонтировать или менять. Мы имеем все подшипники двигателя, которые надо менять. Мы имеем поршневую, которую надо менять, но поршневую можно, допустим, поставить увеличенного объема, тем самым получив бонусом мотор более интересной конфигурации и с более интересными показателями отдачи. В этой ситуации, когда мотоцикл имеет мотор, который надо капиталить, а мотоцикл новый, если сделать сделать, потратить немножко больше денег и сделать двигатель более интересным, более функциональным, более мощным и прочим, то мы получаем мотоцикл, который будет практически свежим, новым, и плюс с замечательным мотором, который там собирают ответственные чуваки. Да, то есть мы не говорим про какую-то конкретику, но берем там, скажем, хорошую мастерскую моторную. Вот, они собрали мотор, то есть у этого мотора не будет негативных рецидивов после отопления, то есть получается перебирается коробка, перебирается первичка, и соответственно мы имеем силовой агрегат, который вполне себе замечательного состояния. Та коррозия, которая есть на шестеренках, она, как правило, ни на что не влияет. То есть там будут какие-то раковинки небольшие, ну и просто с ними, то есть они как бы никак не проявятся. Вот. А вот мотор хороший собрать — это отличная идея. То есть, вот, допустим, у нас дяденька купил мотоцикл, там, что-то 25-го, что ли, года, вот, который оказался утопленным, который ему продали как нормальный за приличные деньги. Соответственно, как мне известно, продавец, когда поднялся вопрос, а почему он утопленный, перестал брать трубку. То есть, хотя там вроде у него были относительно позитивные отзывы, то есть, ну, как бы сдал назад и исчез. Вот. Соответственно, дяденька остался со своим геморроем. Мы предложили, значит, сделать тюнинговый мотор, там, условно, из там 1900 кубового сделать 2 с копейками, 2,1 литр с там комплексом доработки, чтобы иметь где-то, ну, порядка там 130-140 лошадей на заднем колесе и там под 200 ньютон-метров крутящего момента. Соответственно, то, что совершенно недостижимо в штатной конфигурации двигателя, причем, наверное, процентов на 30, ну, то есть порядок такой. Да, это там немножко больше денег с точки зрения, если мы сравним восстановление в сток, ну, то есть в заводской вариант, и восстановление в тюнинговый.
4: Но восстановление в сток, ты говоришь, а ведь картину, которую ты нарисовал, внутри все заржавело, и цилиндры, как мы дилетантским взглядом представляем себе, да, изнутри тоже покрылись коррозией, все стенки. И как можно сделать в сток? Ведь нужно же эту ржавчину как-то счистить, и как не счищая, ты увеличишь объем, получается, ведь, да? То есть, наверное, стоковые или как-то гильзу вставлять? Или вот как это делается?
5: Слушай, ну, существует несколько видов вариантов, значит, выходов из этой ситуации. Значит, допустим, можно переточить в ремонтный размер, который спилит там каверны эти какие-то на сколько-то. Можно поставить поршневую другую, как бы стоковую, да?
4: То есть гильзы именно, да?
5: Можно пытаться загильзовать цилиндры, но я не сторонник этой истории. У меня гильзы проваливались несколько раз, как бы. И, соответственно, либо вариант, там, скажем, с тюнинговым набором цилиндры с поршнями, там, двухлитровые, они стоят, там, рублей 200, допустим. Вот. И, как бы, ты имеешь не, как бы, штатный мотор, а уже сразу же большеобъемный. Нам это все интересно с точки зрения того, что, как я уже говорил ранее, мы сторонники того, чтобы давать готовый результат, полностью проверенный. То есть мы, когда собираем мотор какой-то, мы его обкатываем сами. То есть на этом мотоцикле с этим мотором проезжается там 500-700 километров, чтобы убедиться, что все работает должным образом, что ниоткуда масло не льется, что поршневые кольца сели нормально. Это очень важно. И только после этого он там настраивается, скажем так, на полную мощь с полной нагрузкой. Вот. То есть за эти там 500-700 километров уже все садится, что надо. Вот. И как бы когда мотоцикл отдается хозяину, то он, получается, уже имеет историю эксплуатации какой-то минимальной. Он уже в понятном состоянии, и мы отдаем мотоцикл с понятными характеристиками, которые делают хозяина безмерно счастливым.
4: Правильно ли я понимаю? Значит, мы отвинчиваем вот эти цилиндры, в которых стенки проржавели, выбрасываем, привинчиваем другие, которые совпадают по посадочным этим гайкам, болтам. Причем эти другие могут быть большего диаметра, то есть, соответственно, как бы большей мощности получается в сборке все вместе. Но при этом мы не меняем ничего, что ниже идет. Вот там эти пальцы, которые к коленвалу и так далее. Потому что мы вроде как получаем более мощный двигатель, не меняя ничего, то, что там ниже. же, я извини, вот так пытаюсь объяснить.
5: Ну, я уже сказал, что как бы ремонт или замена коленвала – это обязательная история в данном случае.
4: То есть тоже меняется.
5: То есть, да, то есть либо меняется шатунная сборка с пальцем, с подшипниками, со всей историей.
4: То есть вот как раз под этот, который вот больше размерный будет, да?
5: Ну, как бы по большому счету… способность нести нагрузку, она не вызывает сомнений. Вот. Соответственно, даже на заводском коленвалу, то есть спокойно сделать там 2-литровый 2.1 мотор, как бы, но ничего сложного нету. Главное, чтобы все правильно смазывалось. Вот. И как бы, когда собирается большая поршневая на новом или отремонтированном коленвалу, то спокойно можно как бы этот мотор крутить, загружать как бы и прочее. Плюс к этому, безусловно, нужно провести работу над головками, то есть оптимизировать каналы хотя бы даже без замены клапанов, то есть, ну, со штатными клапанами, допустим, оптимизировать каналы, выходы из каналов, там, и прочую историю фаски, там, и всякие хитрые хитрости, которые дадут, соответственно, возможность этому двигателю дышать полноценно. Может быть, имеет смысл поменять дроссель на побольше, просто у совсем новых мотоциклов у них впускной коллектор свой, то есть там свои головки, там по-другому сориентированы каналы захода в цилиндр, другой впускной коллектор. То есть там, ну, очень много чего изменилось. Вот, грубо говоря, там 24-25 год туринги, у них, ну, совершенно не та история, которая была там году в 21-22. И вот это вот, если правильно все это сделать, еще закончить установкой хороших распредвалов, которые подходят под эту конфигурацию, можно получить просто феерический мотор, который сделает управление и владение вот этим мотоциклом просто одним сплошным непрекращающимся праздником.
4: Удовольствие.
5: Да, то есть это удовольствие, которое, ну, постоянно есть. Там, типа, спокойно едешь, кайфово ехать, там, захотел похулиганить, опять кайфово ехать, закончил, надоело хулиганить, едешь опять спокойно и как бы все ровно работает. То есть он, получается, выполняет все задачи, которые там могут возникнуть в любой там в меру здоровой голове.
4: А о деньгах мы можем несколько слов сказать? Сколько может такая процедура стоить? Ну, примерно порядок.
5: Ну, как бы грубо, это что-то порядка 700 тысяч рублей. То есть, ну, допустим, человек купил мотоцикл там ниже рынка на 300-400 рублей, да, там, как бы купил, и оказалось, что он купил козу. Вот. Ну, здесь получается необходимость вкинуть 700, то есть, грубо говоря, на 300 рублей выйти из рынка в плюс. Вот. Но получить за то ту вещь, которая будет приносить позитив постоянно и долго.
4: А сколько может времени занять такая работа? И берешь ли ты их на зиму, такие вещи? Или это можно и летом сделать?
5: Слушай, ну, по-хорошему это надо делать в период низкой нагрузки. Я не буду говорить зима или межсезонье или еще что-то. То есть это мне нужно уделить, ну, как минимум 2-3 дня на Династинде этому мотоциклу и игнорировать все остальные свои, как бы, задачи. Вот. А это можно делать в межсезонье, как бы, ну, в высокий сезон этим неудобно заниматься. Вот. Сейчас у нас есть такой мотоцикл. Вот мы, как бы, планируем, что если звезды сложатся удачно, глядишь, к концу сентября мы его и закончим. То есть еще будет возможность у хозяина понаводить ужас на обывателей своей динамичной ездой.
4: Слушай, а что еще может проявиться в утопленном мотоцикле? Например, с электрикой. И вообще, как-то это проверяется или нет? Вот эти все провода, ведь люди тоже могут подумать, что и они могут подзаржаветь, подзакиснуть.
5: Ну, с электрикой тоже возможны, как бы, творческие истории. Вот. Но это уже надо смотреть по месту непосредственно мотоцикла. То есть, если мотоцикл был не под напряжением в момент утопления, это круто. Но, то есть, допустим, стоял с высаженной батареей и ждал чего-нибудь. Вот. А если вот батарея была нормальная, он утоп, когда был под напряжением, это, как бы, ситуация имеет больше необходимости в ремонтных мероприятиях. Вот. Но, в принципе, они все делаются.
4: То есть просто покупается коса, в конце концов, огромная, и ставится вместо старой ржавой.
5: Ну, скорее нет. Скорее меняются невлагозащитные контакты, которых там не так, чтобы безумно много. Потому что влагозащитные, как правило, не страдают. И какие-то модуля электронные могут тоже, скажем так, в момент утопления и постепенного пропадания напряжения тоже приходить в негодность. Но как бы этим надо заниматься отдельно и как бы осознанно.
4: Слушай, и напоследок, может быть, а как все-таки понять, что заставляет насторожиться при покупке мотоцикла как раз по теме возможного утопления?
5: Ну, не знаю, я вот сильно бы пристально рассматривал мотоциклы от наших братьев-белорусов. В силу, скажем, их экономичности и трудолюбия. Вот там можно встретить все, что угодно. Хотя предполагаю, что российские тоже есть персонажи, которые с удовольствием заработают лишнюю копеечку, скажем так, скрыв или попытавшись минимизировать видимость, скажем, каких-то сложных моментов.
4: Ну, а внешне вот так при покупке нет какого-то прямо такого признака откровенного, что тут вот надо обязательно проверить именно на утопление?
5: Ну, вот я не помню, рассказывал или нет, вот этот мотоцикл, он с внешней стороны выглядит охренительно. То есть у него не окисленный крепеж, то есть вот цинк не потемневший, все светленькое. То есть вот он снаружи весь светленький, причем не похоже, что крепеж меняли. Вот. У меня создалось впечатление, что его утопили в процессе какой-то езды в чем-то и довольно быстро вынули. То есть получается, что он не пребывал под водой долгого периода времени. Но пока там, условно говоря, горячий мотоцикл утопили в речку, гипотетически, там с моста или как-нибудь еще, соответственно, он в воде остыл, он насосал воды. То есть его надо было сразу же раскрутить все пробки там, всевозможные, вынуть датчик коленвала там, чтобы все слилось, и там маниакально его промывать, прочищать, чтобы все последствия влаги, соответственно, ушли. Вот. Похоже, что этого сделано не было, и он стоял с водой вот с этой в силовом агрегате довольно продолжительное время, и эта вода сожрала все критичные к поеданию элементы, то есть которые должны быть в хорошем состоянии.
4: Ну что, сделаем тогда вывод, что даже если такое, не дай бог, случилось, всегда есть возможность попробовать ситуацию.
5: Александр, давай сформулируем немножко иначе. Давай, скажем, что если такое случилось, то идти в хозяйственный магазин за веревкой и мылом совершенно ни к чему. Нужно просто...
4: Смотря кому вешать собрался.
5: Да, это, конечно, очень хороший вопрос. Вот. Но суть в том, что надо просто понять, что случилось, стрельнул неожиданный риск, фактор риска, да, который просто приведет к дополнительной, скажем так, трате денег, которые могут при правильном использовании дать только положительный, функционал применительно к этому мотоциклу.
4: Ну что, спасибо большое, Слава, за очередную интересную лекцию. Будем надеяться, что нас сия чаша минет. Спасибо тебе и до новых встреч.
5: Да, Александр, будем надеяться, что нас и прочих хороших людей эта чаша обойдет стороной. И на этом позитивном настрое попрощаемся сегодня. До новых встреч.
2: Мастерская Басмача.
1: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
3: Коломяжский проспект, дом 10.
6: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
0: Вы слушаете Моторадио.

Motor Radio. Come ride with us.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
2: Блюз на Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 13 сентября 1893 года состоялся первый в России футбольный матч. В Санкт-Петербурге встретились футболисты кружка любителей спорта и петербургского кружка спортсменов. Этот матч был воспринят как потеха для публики. Репортер газеты «Петербургский листок» так описывал свои впечатления. Суть игры, господа, состоит в том, что одна партия играющих старается загнать шар, подбрасывая его ногой, головой, всем чем угодно, только не руками, в ворота противной партии. Площадь для игры была покрыта сплошь грязью. Господа спортсмены в белых костюмах бегали по грязи, то и дело шлепая со всего размаха в нее. Все время в публике стоял несмолкаемый смех. Но смех смехом, а постепенно футбольный вирус заражал россиян. Создавались новые команды, проводились чемпионаты Петербурга и Москвы, потом первые международные матчи, а в 1912 году, 100 лет назад, сборная России впервые участвовала в Олимпийских играх, где уступила команде Финляндии из Гельсингфорса, которую тренировали те спортсмены, которые за 19 лет до этого шлепались под смех публики в луже в Петербурге. Как говорится, лиха беда начала. Вот теперь, пожалуй, и все на сегодня. Всего вам доброго, оставайтесь вместе с нами.
2: Motor Radio. Get your motor running and head out on the highway.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Ну, я думал, что все как-то глубже, что нужно, ну, я не знаю, там, как-то лак выравнивать, как-то, может быть, и заполировать и новые какие-то слои накладывать. Это же многослойная штука же, правильно, как правило? Хорошая покраска, правильно?
2: Естественно. У тебя каждый слой краски, это слой краски, потом лак, еще переходы могут быть, да. Но мы сверху еще, когда все отполировали, когда у тебя там ушли все царапины и прочее, опять же, царапины, которые там до грунта, ты их не сможешь убрать, ну вот и все, конец. Можно там подкапать как-то лаком, попробовать выровнять, но это все равно место, если ты знаешь, куда смотреть, все равно это место, оно останется, да, но ты его не будешь видеть невооруженным взглядом. Сверху, да, можно там керамику положить или стекло. Ну, мы кладем только керамику. Стекло слишком простая вещь, не очень интересно. И это дополнительная твоя защита, да, потому что его тоже можешь подполировать. Дополнительные мелкие царапинки. Но мелкие царапинки, он не работает, как там, не знаю, бронепленка или что-то типа того. Он поднимает свет, выглядит прикольно. Но опять же, если ты неправильно нанес, это будет такой интересный артхаус. К примеру.
1: Артхаус?
2: Да. Ну, смотри, давай приведу пример.
1: Давай.
2: Керамика наносится послойно. В целом у нас хорошая керамика, мы кладем два слоя. Ну, то есть не видим смысла там в трех, в пяти, в десяти. Два это достаточно, но некоторые кладут три слоя. Так вот, ты заполировал весь мотоцикл, сделал все хорошо, прям реально все круто. Прошелся со светом, проверил, что после полировки у тебя нигде не осталось пасты, то есть ни голограмм, ничего. Ну, прям все круто сделал. Нанес первый слой керамики, плохо ее располировал, после чего нанес второй слой керамики и оставил мотоцикл сохнуть. Ну, там 12 часов ты его не трогаешь, ничего. Потом приходишь, и оказывается, что между слоев ты плохо располировал, и там у тебя теперь голограмма. И ты ее убрать не можешь, надо все по новой, весь элемент выполировывать.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Блюз. На Моторадио.

0: Best Radio. Друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам, любители мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим. И мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
1: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон +7 901 977 6666.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
5: St. Petersburg. Best.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Если человек сидел в интернете в ноябре, декабре там, или в какие-то еще месяцы, нашел на Алиэкспрессе какую-нибудь лампочку, которую как раз он за зиму сейчас хотел бы прикрутить туда.
2: Как правило, наши клиенты, они, если покупают какой-то тюнинг не через нас или что-то хотят сделать, они обычно обращаются за услугой к нам. То есть непосредственно мы уже оговариваем с клиентом срок выполнения работы. Хочет он, чтобы было, как это говорится, поставлено там в течение недели или перед его выездом. Так что, я думаю, мы все решим.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Моторадио. Get your motor running and head out on the highway.

0: Best.
1: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен, имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
3: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.

0: сегодня хорошего настроения.
1: Здравствуйте, дорогой Ватсон. Я так давно вас не видел.
2: Я вас тоже давно не видел. Где пропадали?
1: Много работы. Вожусь в своей могиле. А потом, пока вы здесь, я совершенно спокоен за Баскервилля.
2: Садитесь, я вас подвезу.
1: Спасибо, коллега.
3: Моторадио представляет.
4: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алена Рубинс. Это программа «Женский ответ» на Моторадио. Ну, сегодня такая программа будет немного про мото, немного философская. Ну, что меня натолкнуло на эту программу, на эту тему? Не раз я с этим уже сталкивалась, расскажу еще раз об этой теме, о которой я сегодня с вами хотела поговорить. Дело в том, что до всех там ковидных, нековидных и прочих событий довольно много времени я прожила в Латвии, в Риге, в Юрмале. Очень часто там бывала, и были у меня там знакомые, мотоциклисты, и просто мои друзья. И хочется как раз вот сказать про просто друзей. Мы познакомились на почве вот такого некого фанатизма по группе Depeche Mode легендарной. Вот. И так у нас сложилось общение, дружба, и даже любовь у меня была великая там. И, в общем, одного из своих довольно близких друзей, с которым я, к сожалению, давно очень не виделась, я решила поздравить с днем рождения. Написала в один из мессенджеров популярных, там, привет, с днем рождения тебя поздравляю, желаю того-то и того-то. А, и друг мне отвечает спасибо, но он латыш, то есть он, как скажем так, не русский человек. И он отвечает мне спасибо и начинает скидывать фотографии. Я не могу поверить своим глазам. На этих фотографиях, собственно, он и его друг, которого я прекрасно знаю, на мотоциклах. Причем мотоциклы, знаете, такие спорт-туры. Ребята в кожаных комбинезонах. Я не понимаю, что это фотошоп, нейросеть, что это происходит. Я пишу, что случилось, это как это? Это ты, что ли? Он говорит, да, это я и, типа, мой друг Каспар. И друзья, тут я понимаю, что эти ребята никогда мотоциклами особо не интересовались. То есть, ну, мотоциклы в какой-то другой вселенной были от них. То есть, они знали, что я люблю мотоциклы, но мы никогда эту тему особо не обсуждали. Ну, люблю, как бы, окей. Как-то даже я приезжала в Латвию на мотоцикле на своем за рулем, когда я путешествовала, и никакого впечатления мой мотоцикл особо я на нем не произвела на этих людей. И тут вот просто они и байки. Причем, я отметила, как они классно выглядят, как они помолодели, можно сказать, как у них глаза горят. И я понимаю, что они сели буквально недавно, эти мотоциклы. То есть мой друг, он сел 3 года назад, а его друг сел год назад. То есть, ну, это просто что-то очень новое. А ребята, как бы, они молодые, прекрасные, но им примерно 50 лет, то есть полтинник. То есть люди в полтинник сели на мотоцикл, понимаете? Причем даже не на чоппер какой-то там, не на классика, а на спорт-туры. Ребята латвийские, 50-летние, сели на мотики и погнали. Я уже много раз сталкивалась как бы с женским возрастным, скажем так, мотоциклизмом, когда женщины там 45+, 50+, садились на мотоцикл. Но там очень простые причины. Просто женщина, она мать, она выращивает своих детей, дети взрослеют, дети уходят в свою жизнь, они заводят свою семью, и как бы, ну, они уже от мамы, скажем так, немножечко уходят, ну, в свою историю. И женщина часто, она бывает,

0: что разводится с мужем, там еще что-то случается, ей некуда девать свою энергию, и она садится на мотоцикл. Очень много женщин после развода тоже на мотоциклы садятся. Это как-то так вот женская история возрастная. Но когда мужчины садятся в таком возрасте первый раз за мотоцикл, меня немножко всегда удивляет, и я решила разобраться, что вот что, почему, как бы... Почему так происходит? Да, многие мужчины тоже после развода садятся на мотик, но, как правило, это мужчины более молодые, то есть, ну, вот мужчины, как правило, садятся на мотоцикл, по моим наблюдениям, ну, если они не сели в молодости, там, у них там не было в деревне Явы, или они там, она была, а потом к ней вернулись. Обычно это где-то, знаете, где-то лет 30-35, когда уже появились какие-то деньги, когда появился какой-то опыт, когда хочется чего-то нового, вот мужчины садятся. Но когда в 50 лет люди садятся за мотоцикл, мне это интересно. Так вот, по каким-то неким обследованиям выяснилось, что наиболее несчастным себя человек чувствует в 47 лет почему-то. Вот как-то психологи провели какое-то исследование, какие-то статистики, и получается, что люди себя чувствуют какими-то несчастными, неполноценными. А мотоцикл, друзья, мотоцикл — это способ решить очень много проблем. Да, это способ, с другой стороны, очень много проблем поиметь, потому что это деньги, это расходы, это, к сожалению, возможно, травмы. Если вы не думаете, как бы, если вам не повезло, можете очень серьезно на этом мотоцикле побиться. Ну и плюс, как бы, тоже, ну, финансовые средства должны в него вложить. Но, с другой стороны, это такая, вы знаете, отдушина. Я вам уже рассказывала грустную историю, возможно, о женщине, которая погибла дочка, и она смогла в себя прийти, только купив мотоцикл. То есть она села, поехала и смогла вернуться к нормальной жизни. Иначе ее не вытягивала. Просто такая вот серьезная потеря. После многих потерь люди садятся на мотоциклы. То есть мотоцикл, он немножечко вам отпускает голову, он помогает вам как-то разгрузиться психологически. Я сама на себе это проверяла. То есть, когда тебе плохо, когда тебе тяжело, just ride, просто садись на мотоцикл и едь вперед, куда-нибудь в горизонт. И ты будешь думать о дороге, ты будешь думать о том, куда ты едешь, и тебя отпустят. То есть даже автомобиль такого чувства вам не подарит. Так вот, друзья, 50 лет, 50 лет. 50 лет люди садятся на мотоцикл, открывают ручку газа и едут. Возможно, слушайте, возможно, это действительно хороший способ получить вторую молодость, потому что, говорю, я повторюсь, когда я посмотрела на фотографии своих друзей, я поняла, что они стали такими же молодыми, как в те годы, когда мы познакомились. А познакомились мы в 2009 году. Это было очень давно. Я была совсем молоденькой, ну, скажем так, женщиной, девушкой. А ребята были тоже молодыми еще очень. Сейчас они уже взрослые, да и я уже тоже совсем не та юная девушка. А вот у них глаза горят. У них глаза горят, они прекрасно выглядят. То есть, да, я понимаю, что вы, ребята, эту программу не услышите. Арман, Каспар, я вам передаю привет. Вы прекрасны, вы красивы. Вы замечательны. И когда-нибудь, я надеюсь, что, может быть, я снова вернусь в Прибалтику на мотоцикле. И, может быть, мы даже с вами прохватим. Хотя, конечно... Мой мотоцикл за вами не угонится, потому что, как вы знаете, что мой мотоцикл легендарной индийской марки, всего 350 кубов, и он вообще не едет, не потому что плохой, он замечательный, просто он не предназначен для скоростей, и за этим он, собственно, и покупался. В общем, друзья, если вам 50 лет, и вам хочется помолодеть, вам хочется что-то нового, не стесняйтесь, покупайте мотоцикл. В принципе, 50 лет у многих людей уже есть деньги, выбор довольно большой. К чему лежит душа? Конечно, я считаю, что, в принципе, когда взрослые люди садятся на мотоцикл, это намного лучше и безопаснее, чем когда, ну, совсем молодые. То есть я не беру именно мотоспортсменов, там, людей, которые с детства занимаются мотокроссом, битбайками, это другое. Когда 20-летние ребятки покупают себе спортбайки и начинают носиться как не в себя, очень много аварий, к сожалению, происходит, очень много смертей, трагедий. 50-летние люди уже все-таки, они поняли жизнь, они не торопятся, вот, и это на самом деле самый такой, мне кажется, взвешенный и безопасный водитель. Так что, друзья, никогда не поздно, главное, чтобы вы себя хорошо чувствовали, чтобы были в хорошей физической форме, занимайтесь спортом обязательно, и мотоцикл, да, никогда не поздно, стать мотоциклистом. И вот вам стихотворение прочитаю, как раз меня вдохновило на его написание вот эта вот переписка. Я календарь переверну, вот вверх ногами календарь. Воспоминания верну и напишу тебе, как в старь. Хотя про старость говорить, про нас ли, вряд ли, милый друг. Не будем врать, зачем грешить, мы — вечность, мы — замкнутый круг. И друг от друга далеки, как ночь от дня, от бури штиль. И от руки до руки не сантиметр, а сотни миль. Нас разделили 10 вьюг и больше 1000 ночей, лиц хоровод твоих подруг — моих нечаянных друзей. Разъединились стаи птиц, летящих в небе голубом. Без паспортов и без границ. Ты выдох мой, ты мой фантом. Я календарь переверну, как будто время вспять верну. Мой крестик золотой ко дну давно Балтийскому прильнул. Что касается стихов, ждем вас всех 26 сентября на Марата 8. Все подробности у меня будут на страничке. Будет лаунж-вечеринка в стиле Гэтсби. Великолепные поэты и поэтессы будут выступать. Ну, обо всем почитайте на паблике Алена Рубинс. Ну и, собственно, с вами была Алена Рубинс. На сегодня все. Удачи вам на дорогах, слушайте моторадио, любите себя и других, разумеется, тоже.
1: Запутанная история.
2: Как это верно, Ватс?
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 13 сентября 1893 года состоялся первый в России футбольный матч. В Санкт-Петербурге встретились футболисты кружка любителей спорта и петербургского кружка спортсменов. Этот матч был воспринят как потеха для публики. Репортер газеты «Петербургский листок» так описывал свои впечатления. Суть игры, господа, состоит в том, что одна партия играющих старается загнать шар, подбрасывая его ногой, головой, всем чем угодно, только не руками, в ворота противной партии. Площадь для игры была покрыта сплошь грязью. Господа спортсмены в белых костюмах бегали по грязи, то и дело шлепая со всего размаха в нее. Все время в публике стоял несмолкаемый смех. Но смех смехом, а постепенно футбольный вирус заражал россиян. Создавались новые команды, проводились чемпионаты Петербурга и Москвы, потом первые международные матчи, а в 1912 году, 100 лет назад, сборная России впервые участвовала в Олимпийских играх, где уступила команде Финляндии из Гельсингфорса, которую тренировали те спортсмены, которые за 19 лет до этого шлепались под смех публики в луже в Петербурге. Как говорится, лиха беда начала. Вот тебе и пожалуй, и все на сегодня. Всего вам доброго, оставайтесь вместе с нами.
2: Motor Radio. Get your motor running and head out on the highway.

0: motoevakuator.b. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Давай вспомним. Четыре дня на Балтик-ралли. В жару. С утра до вечера. Вот эта нервотрепка, что чтобы там ничего не пропало, не украли, чтобы палатка не улетела от порыва ветра. Ну, было же, наверное, такое? Это вы же думали как-то там?
2: Вот здесь важно разделить два момента. Да, думали об этом, да, опять же, потому что мы первый раз в таком формате принимали участие. Да, ну, как показала практика, беспокоиться абсолютно не о чем, потому что на каждом из таких фестивалей всегда территория огорожена, доступа в нерабочие часы значительно ограничен, да и в рабочие часы там контроль и так далее. Поэтому там вполне все безопасно и без всяких проблем уходили на ночь, понимая, что там на всех фестивалях есть охрана и все под контролем.
1: Вообще в целом.
2: Безусловно, это забирает определенную энергию, но это не сказать, что ты выходишь с какими-то негативными эмоциями, что, блин, какой ужас, больше не хочу. Нет, это классно. Ты общаешься с людьми, ты подзаряжаешься, ты опять же там что-то рассказываешь о себе, заводишь новые знакомства. Выходишь заряженный эмоционально, но вот физически, безусловно, немножко устаешь. Плюс у нас тут надо понимать, что наше участие в этих фестивалях, оно заключается не только в том, что мы выставили там свою палатку, да, и презентуем свои услуги. Как правило, за ширмой мы до начала фестиваля завозим еще кого-то из участников, да, и это все происходит там, как правило, до глубокой ночи. И в последний момент, когда уже выполнили все обязательства перед другими и спокойно, что у всех все в порядке, мы начинаем завозить себя.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Блюз на Моторадио. Группа Битлз на Моторадио.
4: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
5: Apple Jam.
6: Полная антология Битлз от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
7: Вы слушаете Моторадио. Для тех, кто хочет слушать в эфире только музыку, у нас есть поток без программ и прямого эфира из студии, ссылку на который можно найти на нашем сайте в разделе «Как слушать». Но не забудьте переключиться обратно, чтобы не пропустить что-нибудь интересное.

0: хорошего настроения.
1: Apple Jam. Антология музыки Beatles на Моторадио.
2: Да, в эфире программа Apple Jam, вы не ослышались. И сегодня нас ожидает альбом Пола Маккартни 1993 года, который называется Off the Ground. Я думаю, что это очень хорошая и очень интересная встреча. Почему? Да потому что, собственно говоря, в 90-е годы Пол выпустил, опять же, на мой взгляд, у многих может быть другой взгляд, два великолепных альбома. Это Flowers and Idiot и Off the Ground. Ну, если учесть, что Off the Ground — это как бы продолжение Flowers and Idiot. Многие песни были написаны еще во время записи альбома «Цветы в грязи». Ну, конечно, они не могли войти туда, поэтому вошли сюда. Вы скажете, а как же Flaming Pie, Дмитрий? Ну как же знаменитый прекрасный Flaming Pie? Ну как же, альбом, да, на Flaming Pie есть удачные композиции, наверное, да. Но Flaming Pie очень грустный альбом и очень неровный, в моем понимании, опять же, может быть, тут со мной и не согласится, скажет, нет, чудесная работа. Потому что лучшая песня с альбома была написана, да и записана еще в 87-м году, если не в 85-м, имеется в виду Beautiful Night. Ну и так далее. Есть композиции, которые можно было бы совершенно спокойно изъять. Пару композиций, одна записанная на мой... Ну, опять же, это мой взгляд. То, что было сделано с Ринго, такой полуджем. И, соответственно, со склерозом. Господи, как зовут человека, который написал Абракадабру? Ну, в общем, вспомню, скажу. Бывает, забываешь, в общем, столпов. И то, и их забываешь. Да, в общем, пару композиций можно было изъять. На мой взгляд, с Flaming Pie он бы только выиграл от этого. Ну и, в общем, понятно, в 98-м году Пол находился в состоянии печальном. Не до выпуска альбомов, наверное, ему было.

Ну, об этом поговорим подробнее, когда будем слушать и обсуждать альбом Flaming Pie. Ну и все, как бы номерных вот таких пластинок больше не было в 90-е годы. Так вот, Off the Ground — это пластинка, прямо хорошая пластинка, прямо да. Еще раз повторю, в моем ощущении это естественное продолжение Flowers in the Dirt. Есть одна только разница. Если Flowers in the Dirt записывался как нормальный студийный альбом, то есть методом наложения, как такая вот серьезная студийная работа, то при записи Off the Ground Полюшку опять разобрала, вот возьму такое слово, да и применю, в сторону того, чтобы группа играла вживую. Вот есть такая слабость у Пола Маккартни. Вечно ему хочется записать что-то вживую. Опять же, на мой субъективный взгляд, ну, порочная эта практика. Хочешь играть вживую, иди на сцену и играй там с группой, сколько хочешь, уиграйся. Потом запиши все это и выпусти концертник. Студия, она на той студии, это ведь как мастерская художника. Чтобы подошел, сделал мазок, отошел и неделю стоял, смотрел, куда еще следующий положить. То есть студийная работа подразумевает кропотливую, тщательную работу с каждой нотой, с каждым звуком, с объемом, со всем-всем-всем. На то и есть продюсирование, на то и есть многоканальная запись, чтобы сделать, создать полотно. Конечно, Маккартни мог воскликнуть: «Зачем мне полотно?» А не Грибоедов, мол, ну да нет. Короче, Пол пытался на записи этого альбома убить двух зайцев разом. Первый «Заяц» назывался «Гастрольный тур», «Мировое турне», которое затеял Маккартни. Опять же, вот в этом и состоит виховость альбома «Off the Ground». Маккартни не ездил в туры, как вы понимаете, с конца 70-х, начала 80-х. Еще с группой Wings были последние мировые турне, последние гастроли. Более 80-е годы Полюшка в мировые турне не ездил. В общем, можно было решить, что, ну, он поставил на себе крест, как на концертирующем, на гастролирующем музыканте. И вот в 92-м году он понял, что он опять созрел для того, чтобы отправиться в мировое турне с группой. Для чего и была собрана группа. Вот как раз это и был состав, который работал на Flowers in the Dirt. И, соответственно, он и перекочевал на Off the Ground. Ну, разница только в замене барабанщика произошла. Итак, пластинку записывали Маккартни, Линда Маккартни, Хэмиш Стюарт во многих песнях играет на бас-гитаре. Мощный музыкант, студийный музыкант, продюсер. В общем, огромный-огромный человек, величина, великий музыкант. Робби Макинтош, гитарист, очень сильный, тоже хороший. Ну и, конечно же, Пол Уикс Уикенс. Вот тот самый клавишник, который до сих пор сотрудничает с Полом, который является членом его группы нынешней. То есть Пол Уикс Уикенс сотрудничает с Маккой, в общем-то, с 88 года. Ну и барабанщиком выступил на пластинке Блэйр Каннингем. Он заменил предыдущего барабанщика, который, в общем, тихонечко ушел играть в Dire Straits. Так бывает, ничего страшного. Итак, предлагаю побольше слушать, ну, по возможности поменьше мне говорить, потому что пластинка большая, а время нас поджимает. Итак, начнем. Альбом 93-го года, Off the Ground, Пол Маккартни, «Сотоварищи».

Конечно же, концертное турне было приурочено к выпуску этой пластинки, но и имея такие два альбома, как Flowers in the Dirt и Off the Ground, Полу, конечно, хотелось продемонстрировать их публике. То есть одно было в поддержку другого. Новый альбом в поддержку гастрольного тура, а гастрольный тур в поддержку продаж альбома. Пластинка записывалась в 92-м году, и с 92-го года как раз и начались работы по съемкам антологии Beatles, то есть Маккартни целиком уже начал погружаться вот в это ощущение воссоединения группы. Имеется в виду, конечно же, Beatles. Начались контакты с Ринго и с Джорджем, и с Джорджем Мартином, с двумя Джорджами начались контакты. В 92-м году, 10 июня, состоялась первая съемка Пола для антологии. Как раз те кадры были сняты, те сцены, где Пол на катере за штурвалом стоит и рассказывает о песне «Yesterday» и о том, что происходило в 65-м году. То есть вот 10 июня произошли первые съемки для вот этого грандиозного, огромного проекта. Первую антологию мы с вами послушали, впереди следующие. Ну так вот, что еще происходило вот в тот самый период, в 92-м году, кроме записи альбома «Off the Ground», подготовки, репетиций. 8 октября Пол, Джордж Харрисон и Ринго Стар провели трехчасовую деловую встречу в лондонском офисе Маки на площади Сохо. И, соответственно, проект, в то время шли плотные обсуждения всех деталей проекта предстоящей антологии. И вот эта работа, которую могли бы Beatles осуществить, ее рабочее название, вот все эти 25 лет с момента распада группы, она проходила под названием «The Long and Winding Road». Собственно говоря, и пришлось переименовать в The Beatles Anthology, потому что Джордж Мартин поставил категорический ультиматум, чтобы... Нет, Джордж Харрисон, конечно же. Мартин бы, я думаю, спокойно отнесся к этому. Вот. А Харрисон сказал, что он категорически не будет сниматься в историческом фильме о Битлз документальном, если фильм будет носить название песни Пола Маккартни. Ну вот такая ревность на каждом шагу у участников группы Битлз происходила. А также Пол подписал в 92-м году контракт, пожизненный контракт с фирмой EMI, внимание, на сумму $100 миллионов. И главным условием этого контракта было, что до конца жизни Макка будет выпускать свои пластинки только на фирме EMI. И уже 10 декабря он снова встречается, Маккартни снова встречается с Джорджем Харрисоном для переговоров по антологии. Ну что же, слушаем далее пластинку «Off the Ground». Она, несомненно, пропитана битловским саундом, потому что, еще раз повторю, Пол снова общался и с членами группы «Битлз» не на записи альбома, а по делам антологии. И снова начал общаться с Джорджем Мартином. Одна песня на пластинке «Off the Ground» как раз спродюсирована Джорджем Мартином. Это последний трек, дойдем до него, поговорим. Ну а сейчас второй трек.

Looking for changes. Да, ищем перемен. Как раз в этой песне Пол возвысил свой голос до негодования в защиту животных и прочих попираемых меньшинств братьев наших на земле. Пол, конечно же, вы знаете, вегетарианец до сих пор. С Линдой они давно и мощно исповедовали вегетарианство. Ну и всячески выступали за защиту животных и окружающей среды. И вот как раз в этой песне он поет про то, что я видел кота, у которого был вскрыт череп и в него засунуты проводки, а парень, который его кормил, говорил, что кот практически не чувствует боли, и это эксперимент. И вот как раз Пол говорит, тебе бы эти проводки, туда бы вот и посмотрел бы я на тебя. В общем, конечно же, совершенно справедливо Пол Маккартни, обладая космическим мышлением, протестует, а также и космическим талантом, против вот таких вот ужасных проявлений человеческой сущности. Looking for changes. Пластинка вышла в Англии 2 февраля, в самом начале 93-го года. То есть практически это альбом 92-го года. Просто он вышел. Та же история, что с London Town. Пластинка записана в 77-м и вышла в самом начале 78-го. Вот здесь та же история. Записана в 92-м и вышла в самом начале 93-го. 2 февраля она вышла в Англии и 9 февраля в Соединенных Штатах. Наивысшая позиция в Британии, третье место занял альбом, и в Америке 17-е. Считалось на тот момент, что для Маккартни, конечно, это не успех, потому что все привыкли, что альбомы Пола должны быть первыми. О работе Маккартни во время записи этого альбома был снят документальный фильм «Moving On». Во время сессии Off the Ground, только подумайте, вот Маккартни, вот это вот Пол, ненормальный с точки зрения продуктивности творчества, просто ненормальный человек. Во время сессии записи альбома Off the Ground было записано 23 песни. Человек записывает альбом, при этом записывает два альбома, но выпускает один. Вот как вот так вот, вот как вот так вот, я понять не могу. Вот так, как это можно, же. Человек просто берет и записывает два альбома, а потом выбирает, какие песни типа получше. Ну вот эти вот половинка получше. То, что не вошло в альбом Off the Ground, было издано на альбоме Off the Ground Complete, где есть вот все те треки, которые были, в основном все те треки, которые были записаны во время сессии звукозаписи. Мы, возможно, послушаем вот эту комплитную часть. То есть все, что потом выходило на 45-ках, было раздербанено, да, на 45-ке и продавалось по отдельности. Вот, не стал Маккартни выпускать как бы вторую вот так вот пластинку. Свинство, конечно, но не стал. И были сняты видеоролики, клипы были сняты, очень мощные и очень затратные, для песен, собственно говоря, Off the Ground, где Маккартни там вот в работе как раз Moving On показано, как снимаются все это, как Маккартни на резиновых веревках подвешенный висит, и тогда вот только-только технологии компьютерные внедрялись в видео, и все это использовалось Маккой. Ну и, конечно же, Hope of Deliverance. Вот такая вот песня. Никогда она мне не нравилась, честно говоря, но Маккартни ее всячески педалировал как хит. Собственно, третий трек Hope of Deliverance. We'll be right back.

Oh, Deliverance. Надежда на освобождение от тьмы вокруг нас. Вот что поет Пол в этой песне. О чем он там поет? Да, были также вынуты из запасников две песни, написанные с Элвисом Костелло в сотрудничестве. Одна из них была написана еще в 92-м году. Речь идет как раз о Mistress and Maid, четвертый трек, который мы сейчас с вами будем слушать. А вот, собственно говоря, The Laws That Never Were, она была написана еще в 88-м году. Костелло, в отличие от Flowers and Idiot, на Off the Ground не участвовал. Он ничего здесь не играет на этой пластинке. Но, тем не менее, вот это сотворчество, содружество их творческое, Пола и Элвис, которая продолжалась на протяжении поздних 80-х годов, дало хороший результат. Мы с вами все это обозревали и слушали подробно все, что натворили Элвис и Пол вместе. Так вот, четвертый трек The Mistress and Maid. Я когда сказал, что вот про эту работу полную, где все песни, которые были записаны во время сессии звукозаписи Off the Ground, не полностью ее назвал, она называется Off the Ground The Complete Works. И вперед, четвертый трек ожидает нас, совместное авторство Пола Маккартни и Элвиса Костелло.

А вот это была отличнейшая песня, чтобы не получилось так, что я только критикую альбом Пола Маккартни «Off the Ground». Тут нечего критиковать, пластинка великолепная. Но эта песня просто суперское сотрудничество с Элвисом Костелло. И вот то, что говорил о Маккартни Леннон в свое время. Пол пишет песни как романист, то есть он придумывает историю и всячески ее, как литературное произведение, развивает. Да, «Mistress and Maid» — песня про охлаждение семейных отношений супружеских. Пришел с работы, поел и спать лег. А где цветы? Чок, цветы не принес жене, поет Пол, как бы негодуя вместе с Элвисом Костелло. И дальше, развивая тему, вино в бокале согрелось, уже не холодное, как надо, до 16-17 градусов охлажденное, обед, наоборот, остыл, уже не соответствует вот этим вот 70-80 градусам, как, опять же, по ГОСТу полагается. В общем, ужас какой-то, она расстраивается, говорит, посмотри мои в глаза, мне скорее, видишь, я испугана, потому что сейчас рухнет наш крепкий брак и обратно уже никак не восстановится. Вот такую песню написали Пол Маккартни и Элвис Костелло. Молодцы. Хорошая песня, правда, отличнейшая. Нас ожидает следующий пятый трек на пластинке. А именно, что мы знаем о нем? Кроме того, что он пятый. Мы знаем о нем, что называется он «I owe it all to you». Ну и все понятно из названия. А если серьезно, удивительная по красоте песня.

поводу плодовитости творческой Пола Маккартни можете судить даже по тому факту, что вот как раз во время записи альбома «Off the Ground», собственно говоря, и велась подготовка, репетиции и выпуск ливерпульской оратории Пола Маккартни, первого классического произведения Пола. Даст Бог, мы его, конечно же, послушаем. Не все, конечно, я уверен, будут настроены слушать классическую музыку авторства Пола Маккартни, но надо как-то развиваться. Следующая песня на очереди у нас «Bike Like an Icon». Еще одна вот такая литературная история Пола Маккартни про девушку, которая любила байкера буквально как икону и молилась на него, а семья говорила, да, она свихнулась и пыталась гоняться за девушкой, а девушка гонялась за байкером по всей Америке. Вот такая несложная, душераздирающая история о подростке, полюбившей черт знает кого, байкера.

одна бочка-то играла в каждую четверть. Вот так вам, барабанщики, еще говорят, что нельзя в каждую четверть играть. Играют, фермачи играют во все. Альбом Off the Ground, конечно же, это классический Пол Маккартни и классический выпуск альбома по смыслу. То есть в пластинке исключительно либо хиты, либо очень хорошие песни. Это правда. Вы скажете: Дмитрий, кто только что говорил, что Hope of Deliverance дурацкая песня? Я говорил, что Hope of Deliverance дурацкая песня. Но это хит, надо признать. Мне не нравится просто такое эстрадное звучание. Пол Маккартни способен на куда как более серьезный звук и более серьезные песни. Но не признать, что это хит, невозможно. Его передавали все радиостанции всего мира и до сих пор это делают. Следующая песня «Peace in the Neighborhood». Пол снова поднимает, возвышает свой голос на общие гуманитарные темы. То есть он говорит: мир с соседями — это лучшее, что может быть. Если вы живете в добрососедских отношениях, то вы продвинутый человек. Как говорит восточная поговорка, обед, неразделенный с соседом, во благо не будет. Сделали обед — позовите соседа на обед, правда. А ужин, конечно, врага зовите, как иначе. Вот, ну так Пол и призывает в этой песне дружить с соседями, даже если это соседи по лестничной площадке, либо же по даче. Что мы обычно и делаем с соседями по даче, дружим.

Кстати, по поводу мира по соседству и трапезы с соседями. В марте 93 года в Англии вышла книга «Известные вегетарианцы и их любимые рецепты от Будды до Битлз». И среди прочих рецептов там присутствовали блюда от Пола, Линды и Джорджа Харрисона. Ну и практически без остановки «Golden Earth Girl» – «Девушка золотой земли». Очередной мелодическо-гармонический шедевр Пола.

Я сказал, что на пластинке нет ни одного слабого трека. Ну, может быть, вот этот вот Get Out of My Way, стандартный рок-н-ролльный трек, может быть, вот он мог бы быть заменен чем-то более интересным.

Зато эта песня доказывает, что группа умеет играть рок-н-ролл, что оправдывает ее существование, по мнению Андрея Тропила. И также без остановки еще один трек, следующий трек «Windup Open Sea». Еще одна эпическая песня Пола Маккартни, то есть наполненная эпической силой.

И завершает альбом знаменитая Come On People, великая Come On People, достойная Пола Маккартни. Нет, ну правда. Сотрудничество Пола и Джорджа Мартина. Прекраснейшая песня, в конце которой есть скрытый трек. Да что такое-то трек? В конце которой есть скрытый трек Cosmically Confused, если я правильно произношу это слово, написанный Маккой еще в 1968 году во время пребывания в Ришикеше в Индии.

И сейчас будет скрытый трек. Всегда Маккартни делает скрытые треки. Всегда что-то такое. В конце вот он начинается альбома, прячет его.

0: Да, это та самая песня времен Beatles 68 года, времени написания. Это была программа Apple Jam, посвященная пластинке Пола Маккартни 93 года Off the Ground, с большой любовью ко всем вам и к участникам группы The Beatles.
1: Apple Jam. Антология музыки Beatles на Моторадио.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: хорошего настроения.
1: Тяжелый день. Вечер тоже будет нелегким. История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
0: И тяжелый день покажется легким.

Всем привет, дорогие друзья! С вами Егор Антонов и программа «Тяжелый вечер». Сегодня мы поговорим о музыке, которая у одних вызывает искреннее восхищение, у других — недоумение, а у третьих мгновенно вызывает в голове образ заснеженного леса где-то далеко на севере. Сегодня обсуждаем «Black Metal». И даже если вы никогда раньше его не слушали, то, возможно, хоть какое-то представление о нем у вас уже есть. Снег, Норвегия, лес, человек в кожаных напульсниках, лицо раскрашено белой краской, вокруг свечи, гитара, которую как будто специально подключили через 3 километра плохого кабеля, и вокал, словно человек узнал что-то настолько неприятное о жизни, что решил немедленно сходить проораться в лес. И знаете, в этом образе есть доля правды. Но только доля. Потому что за 40 с лишним лет Black Metal успел превратиться из довольно радикального андеграундного направления в огромное музыкальное дерево, у которого ветки вообще иногда сложно связать с исходным стволом. Сегодня мы попробуем пройти этот путь от первой волны через норвежскую сцену к классическому raw Black Metal, а потом посмотрим, как из него выросли симфонический, мелодический, атмосферный, диссонансный металл и Black Gaze. Так что устраивайтесь поудобнее, завернитесь в плед, свет можно выключить, но свечи ставить не обязательно. Мы отправляемся на прогулку по волшебному лесу. Для начала перенесемся в начало 80-х. И нет, мы пока не в Норвегии, мы в Англии. 1982 год. Группа Venom выпускает альбом с названием, которое, если подумать, оказалось пророческим — Black Metal. Теперь важный момент. Если вы сейчас включите Venom, то, скорее всего, вы спросите, а где же, собственно, Black Metal? И будете совершенно правы, потому что ранние Venom звучат гораздо ближе к Speed Metal или раннему трэш, чем к тому, что сегодня принято называть Black Metal. Но они дали будущему жанру кое-что очень важное. Эстетику, название, агрессию, оккультные темы и, главное, ощущение, что металл вообще не обязан быть красивым, приличным и удобным. А потом приходит Battery. И вот здесь уже начинается гораздо более серьезная история. Швеция. 1983 год. Томас Форсберг, он же Quothron, группа Battery. Если в Venom показали, что можно сделать металл злым, то Battery начали показывать, как сделать его по-настоящему темным. Их ранние записи стали одной из важнейших основ будущего Black Metal. Сырой звук, скримящий вокал, экстремальная подача и та самая атмосфера, которая позже будет ассоциироваться с жанром. Давайте с вами послушаем и оценим Battery, Woman of Dark Desires.

И вот примерно с этого момента начинает формироваться тот музыкальный язык, который через несколько лет будет подхвачен уже совсем другой сцены. И если первая волна была международной и довольно разнородной, то следующая глава практически намертво связана с одним местом — Норвегией. Начало 90-х. Норвегия. Небольшая андеграундная сцена, центром которой становится город Осло. Mayhem, Dark Throne, Boozerum, Emperor, Immortal и другие группы. И вот здесь black metal начинает звучать так, как мы его сегодня и представляем. Быстро, холодно, грязно. Гитары играют высокие тремоло, барабаны летят вперед, вокал превращается в крик, больше похожий на какой-то нечеловеческий звук. А продакшн... Ну, продакшн как будто специально решил сказать, а зачем вам вообще все это слышать? И в этом есть определенный смысл. Вторая волна сознательно дистанцировалась от более отполированного звучания многих металлических групп того времени. Сырой лоу-фай звук и простые повторяющиеся рифы стали частью эстетики. Одним из главных символов этого подхода становится группа Mayhem. Mayhem — группа с историей настолько насыщенной, что если попытаться пересказать ее целиком, у нас закончится эфир. Поэтому сегодня оставим за скобками все, что происходило вокруг группы, и сосредоточимся на музыке. А музыка у Mayhem — это, пожалуй, один из самых узнаваемых вариантов классического норвежского black metal. Холодная, мрачная, почти ритуальная. Сейчас прозвучит одна из самых известных композиций группы — Freezing Moon. —

Вот. Вот это и есть тот звук, который большинство людей представляет, когда слышит словосочетание «норвежский black metal». Но если Mayhem показали его мистическую сторону, то ребята из Dark Throne пошли в сторону еще большего минимализма. Dark Throne начинали вовсе не как black metal группа, но в начале 90-х они резко меняют направление, и появляется музыка, которая специально отказывается от всего лишнего. Никакой попытки понравиться, никакого желания впечатлить техническими соло, никакого «давайте еще немного подчистим звук». Наоборот, чем проще, тем лучше. Чем холоднее, тем лучше. Чем грязнее, ну в общем вы поняли. Именно этот подход стал одним из важнейших шаблонов raw black metal. Убедитесь в этом сами. Трек 1994 года «Transylvanian Hunger».

В этот момент происходит важная вещь. Black Metal уже получил свой узнаваемый язык, а значит, музыканты могут начать экспериментировать. Потому что, когда у тебя уже есть правила, самое интересное — посмотреть, что будет, если их немного нарушить. А потом еще немного. А потом нарушить вообще все имеющиеся правила. Наверное, первое предложение что-то изменить звучало примерно так. А что будет, если Black Metal сделать масштабнее? Ответ — новый стиль — Symphonic Black Metal. И одна из главных групп здесь — Emperor. Берем тремоло, берем blast beats, берем scream, а теперь сверху кладем клавиши, сложные гармонии и ощущение, будто за стеной сейчас должен появиться симфонический оркестр. И получается музыка, которая уже не просто пугает, она становится величественной. Если Dark Throne — это условный холодный подвал в 3 часа ночи, то Emperor — это тот же подвал, только внезапно выясняется, что он находится внутри огромного готического замка. Мне кажется, лучше всего атмосферу этого готического подвала передает песня «I'm the Black Wizards».

Вот таким образом мы получили первую большую ветвь нашего дерева. Black Metal научился быть симфоническим. Но можно было пойти и другим путем. Не добавлять оркестр, не добавлять клавиши, а просто сделать гитары красивее. Мы все еще в Скандинавии, но теперь на очереди сосед Норвегии, Швеция, группа Dissection. Здесь Black Metal встречается с более мелодичным Death Metal. И происходит очень интересная вещь. Риф больше не должен просто создавать атмосферу. Он становится мелодией. Его хочется запомнить, его можно напеть. При этом музыка все еще остается холодной и экстремальной. Так рождается Melodic Black Metal. Это очень хорошо слышно в композиции 95-го года Where Dead Angels Lie группы Dissection.

Круто, правда? И вот тут становится особенно интересно, потому что мы начали с музыки, которая словно хотела бы оттолкнуть слушателя, а теперь слушаем black metal и говорим «Круто!». Ну что ж, похоже, жанр начал подозрительно взрослеть. А теперь представьте, что вам вообще не хочется никого пугать, не хочется быть самым быстрым, самым злым, самым техническим. Вам хочется просто уйти в лес, и чтобы вас там никто не трогал. Вот примерно из такого настроения и развивается новая ветвь жанра — Atmospheric Black Metal. Направление, в котором Black Metal начинает работать не только как агрессивная музыка, но и как способ создать целый мир вокруг слушателя. Композиции становятся длиннее, рифы повторяются снова и снова, но уже не ради того, чтобы куда-то двигаться. Они создают ощущение пространства, времени и погружения. Шум гитар превращается в почти природный ландшафт. Одним из самых известных представителей этого подхода стала американская группа Wolves in a Throne Room. Их музыка тесно связана с природой, лесом и ощущением отстраненности от современного мира. При этом основой остается настоящий довольно суровый black metal с тремоло, скримингом и мощной барабанной атакой. Но именно эта музыка очень хорошо передает ощущение природы, одиночества и меланхолии. Вот только слушайтесь в эти звуки песни «I will lay down my bones among the rocks and roots».

Мы с вами сейчас на самом деле не дослушали и до половины песни. Вот такие эпические композиции предлагает нам Atmospheric Black Metal. Но согласитесь, это уже совсем другая история. Если Traditional Black Metal говорит нам «посмотри, как страшно», то Atmospheric Black Metal говорит «посмотри, насколько красив этот мир и насколько маленьким ты себя в нем ощущаешь». Но где-то в этот момент обязательно должен был появиться человек, который посмотрел на все происходящее и сказал: «Ребята, что-то вы слишком расслабились». Так появляется новая, авангардная ветвь жанра Dissonant Black Metal. Один из главных примеров — французская группа Deathspell Omega. Здесь Black Metal перестает быть просто последовательностью рифов. Музыка становится диссонантной, ломаной, непредсказуемой. Иногда кажется, что песня вот-вот должна прийти к какому-то логичному завершению, но нет, она передумала. Итак, Deathspell Omega — Obsession.

Любопытно, что здесь black metal совершает забавный исторический кульбит. Когда-то жанр был экстремальным именно потому, что отказывался от сложности. Теперь некоторые его представители делают сложную, диссонантную и авангардную музыку, и она все еще воспринимается как экстремальная. То есть жанр каким-то образом вернулся туда, откуда начинал, но только через несколько витков. Ну и наконец мы приходим, пожалуй, к самому странному месту нашего путешествия. Black metal встречает shoegaze. Да, shoegaze — тот самый жанр с огромными стенами гитарного звука, реверберацией и ощущением, что вокалист поет где-то в соседней галактике. И одним из главных проектов этого пересечения становится французский Elceste. Оцените всю нереальность происходящего в их песне «A Caille de Lune».

завернуться в плед, налить какао и смотреть в окно на закат. Вот это я понимаю развитие жанра. Итак, мы с вами прошли довольно большой путь. Начали с Venom, потом Bathory, потом Норвегия, Mayhem, Dark Throne. И дальше Black Metal начал расходиться. Emperor сделали его масштабными, Dissection — мелодичными, Wolves in the Throne Room — атмосферным, Deathspell Omega — диссонантным и авангардным, а Alcest — воздушным и близким к шугейз. Получается довольно забавная картина. Один и тот же жанр, один и тот же набор базовых инструментов, но совершенно разные результаты. Traditional black metal — это холод, symphonic — величие, melodic — и, естественно, мелодия, atmospheric — пространство, dissonant — напряжение, а black gaze — это красота. Согласитесь, возникает закономерный вопрос, а где здесь настоящий black metal? Ответ — да, наверное, везде. Потому что поджанры — это все-таки не стены, это скорее направление движения. Одна группа берет из black metal рифы, другая — атмосферу, третья — вокал, четвертая — эстетику, пятая вообще берет только эмоциональное ощущение и говорит, а теперь посмотрим, что получится, если смешать это с shoegaze. И если после этого у вас возникло ощущение, что black metal — это не один жанр, а какой-то очень большой музыкальный лес, то вы все правильно поняли. Причем лес этот довольно странный. В одном месте вам предлагают замерзнуть насмерть, в другом — войти в готический замок, в третьем — погулять по осенним дорожкам, в четвертом — потеряться в диссонансе, а в пятом — кто-то внезапно включает свет и меланхолию. Наверное, в этом и есть главное достоинство black metal. Он никогда окончательно не определял, каким именно должен быть, и поэтому продолжает меняться. Из сырого звука выросла симфония, из холода — мелодия, из агрессии — атмосфера, из хаоса — авангард, а из тьмы — иногда даже свет. Вот такая история получилась, ребятки. С вами был Егор Антонов и программа «Тяжелый вечер». Слушайте хорошую музыку на Моторадио, не забывайте надевать наушники в общественных местах, чтобы не травмировать нежную психику окружающих, а если сегодня вечером вы вдруг решите пойти прогуляться в лес под Dark Throne, то возьмите на всякий случай хотя бы фонарик. Всем хорошего настроения и до следующего эфира.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.